Пока трое, вакантанка, гена гуд, кикегеманка, ма перке, и фача жмурта.